0: наговорчита.
1: Ща?
0: Наговорчита.
1: Наговорчита, Ладмир.
2: Уракопыру, гаве.
1: Уолны нему.
2: Акушакин лапишан бубикопа.
1: Каула секешелер напанава.
2: Coba-coba orang pada aku pinggir pati.
1: Apa konwani marang aku?
2: Orang wanita ni apa? Kulanang kuelanang.
1: Majuah.